0: Слышь, Михара, что? Як я бух наде мно, отвердазе поде мно, ані брокем. Але сумел,
1: что ты предашь?
0: Но то ж, упа.